0: frate, care внимате уно, моля те.
1: Добро утро. Слушайте метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.
0: Метроном.
3: Я ме спаси могу.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.